0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры

0: от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Родителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новый радио.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса.

0: 375. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Услышь весь район, новое.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
11: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
1: Ты хочешь?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Так, ну смотрите, если вы кринжуете, когда слушаете наш эфир...
2: Нет, поешьте кринжовник.
1: Вам повезло, потому что на новом радио работают еще более кринжовые ребята.
2: Миша Данилов.
1: Миша Данилов. Гитлер. Вадим Данилин. Да, потом этот ведущий выходного дня Дмитрий Лапиков. Это вообще кринж.
2: Слушайте его эфиры.
1: Да, и, например, Дим, скажите спасибо, что у нас еще ночного ведущего не было, потому что мы не можем пока найти максимально кринжового чувака. Все остановки уже обошлись. Пошли в Строгине, в Микинине.
2: В Одинцове.
1: В Одинцове.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать.

0: Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Бионика 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн. Надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.
12: Новое радио.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки.

0: Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
8: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
7: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: На старте бизнеса легко наделать ошибок. А можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Магнитогорске, 10 утра. Новое радио.
1: Это называется «Данилин еще не проснулся». Я надеюсь, твое понедельничное утро не такое тяжелое, как мое. Ну, во всяком случае, постараюсь в ближайшие, даже не знаю, сколько часов делать себе настроение с помощью суперхитов, суперновинок и не только. Всем привет, Дальнему Востоку, доброго дня уже.

Красивый молодой, это не про нас. Сегодня не с ранее, а пораньше, конечно же. Доброе утро всем кортизоловым лицам страны, мне в том числе. Я все-таки все чаще прихожу к мысли, что выходные нужно проводить в максимально горизонтальном положении и желательно вообще никуда из дома не выходить. Вот эти вот активные выходные ни к чему хорошему вообще не приводят. После них устаешь, и понедельник у тебя... Сам по себе понедельник, а самый обычный день. Начинаешь хорошо, с улыбки на лице и так далее. А вот после вот этих активных выходных просыпаешься каким-то разбитым, даже если ты вовремя лег. Я вчера, кстати, еще на концерт Лолиты ходил. Во-первых, одна сплошная мураха по коже. Лолите можно было даже не петь, чтобы провести этот концерт, потому что все зрители делали это за нее. Ладно, не буду я об этом. Можете посмотреть, Вадим, нижнее подчеркивание, Данилин, как мы там все пели. Во-вторых, а что я распинаюсь? У меня впереди еще 7 часов. Давайте вспомним эти выходные. Я сейчас тебе Coldplay поставлю. Гимн для выходных. Доброе утро, просыпайтесь.

0: Обожаю суперхит Вафринова. Слушайте, очень хочется немного послушать ваши голоса. Не только же мои, но и ваши голоса с ранее пораньше, как они в понедельник звучат. Давайте так, 8-495-232-16-32. Сейчас расскажу, по какому поводу я хочу вообще вас услышать. Чтобы хоть как-то проснуться не сыном китайского пчеловода с утра пораньше, я обычно отказываюсь от некоторых вещей с вечера. Ну, например, я перестал есть с восьми вечера, да. Я перестал пить кофе, я перестал есть сахар, я перестал есть мучное и всякое такое, но чтобы хоть как-то нормально, адекватно выглядеть. Вот я хочу сейчас трем слушателям задать вопрос. От чего вы отказываетесь из еды, в плане еды, чтобы выглядеть, ну, хотя бы чуть-чуть получше с утра пораньше, не только с утра пораньше? Можете позвонить? 8-495-232-16-32. Вот просто три звонка приму. Мне просто стало интересно. У меня это сахар, у меня это мучное, и у меня это... Ну, вообще, после восьми не ем. Ну, творожок максимум поем, вот в восемь, и все. Потому что, ну, блин, с утра я как вот этот вот котенок, которого я только что выложил в наш мессенджер. Зайди, кстати, посмотри. Это ты. Алло, доброе утро тебе.
1: Доброе.
0: А чего ты отказываешься из еды?
1: Сахар, мучное... Это, наверное, основное на сегодняшний день. Без кофе, конечно, никак не получается. Утром надо его пить. И вечерком тоже. Сахар мучное.
0: Вечерком кофе?
1: Да.
0: А штырит?
1: Ну, нет, конечно же, не перед сном прям. Но за 2-3 часа попить кофеек и посмотреть фильм. Самое то.
0: Ой, про фильмы это я потом отдельно расскажу историю. У меня тут телевизор сломался, проработал 6 лет. Потом чуть позже скажу, какую фирму не надо покупать лучше. Спасибо огромное, хорошего дня тебе.
1: Понял.
0: Все, спасибо, всего доброго. Давай еще один телефонный звонок прямо, пока есть время. 8-495-232-16-32. От каких продуктов ты отказываешься, чтобы с утра выглядеть более или менее? Или вот это вот все. Алло, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот. Давай.
2: Я вообще ни в чем себе не отказываю. Все, что есть, мне жена накладывает всегда и чувствую всегда себя уверенно.
0: Это хорошо, что ты чувствуешь себя уверенно. Другое дело, пофигу, как ты выглядишь в глазах других, тебе пофигу. Ты самоуверенный вообще? А тебе сколько лет, что ты можешь вот так вот есть, не задумываясь, ни в коня корм?
2: А мне 30 лет, и я вешу 75 килограммов, вполне себе хорошо выгляжу. Может, генетика, может, так просто себя чувствую и проявляется.
0: А может быть, тебе просто 30 лет. Вот этим все сказано просто, понимаешь? Доживи до 35 хотя бы. Потом позвони мне и расскажи. Ладно, хорошо? Все, хорошего дня тебе тоже. Спасибо огромное за

0: Не могу сейчас принимать. Давайте чуть позже буду принимать звонки. Вы запомните на будущее 8-495-232-1632. Потому что у вас красивые голоса, у меня голос как-то не очень с утра, потому что я еще не проснулся. Чуть позже продолжим. Доброе утро всем, Дальнему Востоку, доброго дня.
1: Новое. Новое. Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Новое радио.

0: Суперхитом. Давайте я по-быстрому вам расскажу. Короче, у меня в субботу случилось большое-большое горе. Я уже рассказывал, буквально заикнулся несколько минут назад. Я в свое время, 6 лет назад купил телевизор. Причем такой хороший телевизор, по большой скидке у меня получилось купить. Я не буду называть эту фирму. Все было хорошо, но через 3 года понадобилось менять экран у этого телевизора. Вот прям полностью монитор нужно было менять. К чему я это все рассказываю? Чтобы в конце все-таки сказать эту фирму, чтобы вы ее не покупали нифига. И пофигу, что мне за это будет. Через 3 года я заплатил 40 тысяч. Я покупал 6 лет назад этот телевизор за 60. Через 3 года отдал 40 тысяч за монитор. И на этих выходных, он проработал 3 года, на этих выходных монитор опять, экран сам ломается. Да. Я вызываю мастера, никакой гарантии уже нет. Он говорит, знаете, ремонт обойдется вам в 60 тысяч. Хотя новый телевизор стоит 80. Я говорю, что делать? Вы можете на запчасти его сдать. Я говорю, в смысле на запчасти? Вы можете отремонтировать? Мы можем, говорит, но он проработает всего, заплатите 60 тысяч, он проработает у вас 2 года максимум, этот телевизор. Вот. Я говорю, что с ним делать? Можете на запчасти, говорит, его продать, максимум 15 тысяч выручите. Где-нибудь там, знаете, на маркетплейсе по продаже бэушных вещей. Я говорю, знаете что, давайте забирайте его, прямо здесь забираете его с собой и нафиг валите отсюда. Я больше никогда не буду сталкиваться с этой конторой. Оказалось, что именно у этого телевизора, который я покупал, у этой диагонали, заводской китайский брак еще с фабрики, из Китая. Именно у этой диагонали, 70 дюймов. Представляете, 70 дюймов, это, блин, пипец какой огромный телевизор. Вот. Только у этой диагонали и у 50 диагонали вот этот заводской брак и телевизоры вот этой диагонали покупать ни в коем случае не нужно. Я не буду говорить в эфире эту фирму, но если вы вдруг собираетесь сейчас покупать телевизор, давайте сделаем так. Зайдите в наш мессенджер. Под последним постом я сейчас жирным, мой ник один Вадим, жирным напишу эту фирму. Это честно, это из первых уст от сервисного центра. Они мне сказали, что у этой фирмы диагональ 50 и 70 дюймов идет заводским китайским браком. Поэтому максимум у вас прослужит телевизор 3-4 года, и после этого все хана. Давайте, последний пост в нашем мессенджере. Вот, все, я поставил фирму. Не благодарите.
1: Новые на новом. Лирик. Аутентичная.
2: Да, слушай. Прозвучит неоднозначно.
0: А телевизор так уж

0: Ой, как красиво, ой, как красиво. Супер новинка, которая с пятницы звучала у нас в эфире. Это лирика аутентичная. Не только эта новинка, но и другие еще. У нас их много с пятницы звучало. Так, давайте я еще раз расставим все точки над «и». Только эти диагонали с заводским браком у этого телевизора. Я не буду называть в эфире эту фирму. В мессенджере посмотришь нашим. Под последним сообщением комментарий оставил. Все остальные телевизоры у них нормальные. Ну, блин. Я, кстати, нашел альтернативу. Вы не поверите, нашел альтернативу. В два раза дешевле телевизор стоит. А по качеству мне все и искусственные интеллекты сказали, что по качеству намного лучше. Вам тоже сказать название, да, этой фирмы? Если перешел, то я буду вот эту фирму покупать, телевизор. Потому что ну его нафиг, а?
1: Супер-хиты, супер-новинки.
2: Новое радио.

копеек ставлю в телевизор. Ну, потому что у меня вчера слезы просто на глазах были, точнее говоря, в субботу, когда телевизор сломался, потому что я привык по выходным, ну, просто вот проводить горизонтально дома на диване все время, отдыхать. А тут и телек смотрю, и всякие новые фильмы, и всякое такое. Вот, давайте, короче, я не скажу фирму, на которую я променяю сломанный телевизор. Давайте я сначала куплю телевизор, а то я сейчас скажу, а вдруг он в цене поднимется. Я этого не хочу, у меня и так денег нет, нифига. А тут еще и телевизор поднимется в цене. Чуть позже скажу, заодно и проверю, ладно? Но я обязательно скажу, вы напомните только. Я буду

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020. 2026-го.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
17: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
18: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
21: Новое радио.

0: DJ Smash, Moscow Never Sleeps, суперхит в эфире нового. Я бы, наверное, подтвердил эту информацию, будь мне лет 26-27, когда я только приехал в Москву и не спал вообще. Сейчас же нет, у меня есть стабильный график. А я так понял, тема, от чего ты отказываешься ради того, чтобы утром выглядеть чуть-чуть получше, она не зашла. А зашла тема про телевизоры все-таки, да? Я буду знать на будущее, что вам давать. Эту тему продолжим в следующем часе уже. Хотел новость рассказать, потом думаю, да какая нафиг новость? Тут бы проснуться. Короче, я пойду сейчас за кофе. Продолжим в следующем часе, окей? Еще 6 часов с тобой. Ой.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66. Новое.
15: Новое радио.
16: Новое.
15: Новое радио.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. В России хотят отменить ЕГЭ. Законопроект собираются внести на рассмотрение Госдумы и вместо него планируют проводить государственную итоговую аттестацию. Начнем утро с хороших новостей. Все-таки это все новости к данной минуте. Продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки. Много интересного в этом часе обещаю. Вадим Данилин меня зовут, кстати. Всем привет! Че я так разорался?
2: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог, суперхит на новом. Так, давайте я еще пару звонков приму телефонных. Вопрос остается прежним, хотя вам больше про телевизор вопрос зашел. От чего ты отказываешься вечером из еды, чтобы утром не выглядеть как дочь китайского пчеловода? 8495-232-1632. Позвони мне. Хочу ваши красивые звонкие голоса послушать. Такие же, как у меня. Звонки в кавычках, конечно. 8495-232-1632. Алло, доброе утро. Или добрый день?
1: Ну, доброе утро.
0: О, привет. Я смотрю, тоже голос басит так немного. А чего отказываешься ты?
1: Вообще ни от чего.
0: Ни от чего?
1: Ем все подряд, пью все подряд, да.
0: А сколько тебе лет?
1: 41 будет.
0: Нифига себе. Это круто. В 41 ни в чем себе не отказывать. Просто можно позавидовать белой завистью. Спасибо тебе огромное. Хорошего дня. Давайте еще один телефонный звонок приму. Есть время. Я вам сейчас такую песню поставлю, она уже звучит, в принципе. 8495-232-1632. Алло.
2: Алло.
3: Алло. О,
0: привет. Как тебя зовут?
3: Привет, привет. Меня зовут Эля.
0: Эля, а чего отказываешься ты? Ну, явно чего-то отказываешься.
3: Да, конечно, отказываюсь. От соленого.
0: Так.
3: Вообще, да, соленое никак на ночь, даже если очень хочется.
0: Так, еще от чего все?
3: И все.
0: И да. Все. А ешь последний раз когда перед, перед сном?
3: Ой, могу в любое время.
0: В любое
3: когда
0: время.
3: Когда хочется. Только самое главное, не соленое.
0: Ну и не отек в 6 утра, нет?
3: Я по радио.
0: Да ладно?
3: Нет, вообще нет.
0: Она по радио, да. Эля по радио. Дам быстренько всем своим родственникам, расскажите.
3: Да.
0: А ты откуда звонишь-то, кстати?
3: Я потому что на работе. Я на работе из Санкт-Петербурга звоню. Вот, передаю большой-большой привет всем слушателям. И желаю, да, самое главное, есть все подряд, что хочется, когда хочется. И чтобы все было здорово, и не отекать с утра.
0: Ой.
3: Потому что это стрёмно. Утром просыпаться китайской дочкой.
0: Согласен. Но этого китайца уже столько дочерей и сыновей, что ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. Спасибо огромное. Доброго утра всем городам вещания. Но в радио я вас сейчас разбужу. Разбужу и возбужу. Эрик Приц, Флойд. Уже. Вот здесь вот. Вот. Вот-вот начнем. Делайте приемник громче.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Зиверт и Беверли Хиллз, суперхит в эфире нового. Давайте к новостям насущным все-таки переходить, не телевизором единым. Зумеры, оказывается. Напомню, зумеры – это люди, которые родились в период с 97 по 2010 год. Если это ты, слушай внимательно. Зумеры психически слабее всех старших поколений, доказали ученые из Австралии. Исследователи проанализировали данные 270 тысяч психологических опросников, и оказалось, что 63% женщин, 63%, которые родились с 2001 по 2008 годы, сообщили о плохом психическом состоянии. С учетом высокого уровня жизни ученые ожидали показатель около 49%, оказалось 63%. И ученые сделали вывод: зумеры больше жалуются, но даже с поправкой на это все имеют более слабую психику, в отличие от олдов нас с тобой. Так что мы с тобой еще крепкие, мы с тобой еще ого-го, мы еще покажем. Дорогие работодатели, цените нас. Хольте, лилейте и все прочее. Доброго утра вам, доброго дня вам. Скоро продолжим.
1: В выходные новое радио превращается.

0: Реклама.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом».

0: первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Илья. Год назад он хотел запустить доставку правильного питания в своем районе. Вместо того, чтобы арендовать кухню и закупать продукты, он сделал простую вещь. Создал канал в Макс с красивыми фото блюд, добавил кнопку «Заказать пробный рацион» и за неделю нагнал туда 200 человек через местные паблики. Результат – 11 заказов. И только после этого Илья начал готовить всерьез. Тестовый спрос подтвердился. Перед любым стартом найдите бесплатный способ получить первые деньги от клиентов. Сайт, приложение, юрлицо – потом. Сначала подтверждение, что продукт нужен. Кстати, Илья подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Всем привет.
3: Это Кел
2: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
3: на новом.

0: Суперхит, который всегда будет ассоциироваться с летом. Спасибо всевозможным сторисам и рилсам за это. И, пользуясь случаем, кстати, хочется передать привет всем, кто сегодня первый день, как вышел на работу после отпуска. Прекрасно вас понимаю, всевозможно поддерживаю. Очень скоро продолжим вместе с Нелето, гостями из будущего, Сергеем Лазаревым, и не только. Оставайся рядом.
1: Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Вложение «Магнит», акции «Доставка». 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Серебряной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сергей Лазарев, тут или там, суперхит в эфире нового. Шикарная утренняя тема, которая касается нас всех, подоспела, не могу не рассказать, потому что это боль. Это боль, особенно в летнее время. Ты уже практически понял про летнее время, про что сейчас речь пойдет. Из-за слишком частого мытья по утрам появляются дерматиты и проблемы с кожей. Долгий душ, горячая вода и агрессивное мыло после пробуждения могут нарушить защитный барьер. Из-за этого появляется сухость, зуд, раздражение, воспаление. Приятного аппетита тебе сейчас. У людей с акне это может спровоцировать обострение. Пожалуйста, пожалуйста, это не призыв к действию, не призыв не мыться по утрам. Тебе нужно принимать душ по утрам. Нужно, пожалуйста, принимайте душ по утрам. Особенно это касается тех, кто ездит на работу не на своем автомобиле, а на общественном транспорте. Ребята, у вас нет никаких проблем с кожей. У вас нет никаких акне, ничего прочего. Пожалуйста, принимайте душ с ранья пораньше. Умоляю.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новое радио.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое. На юг России придет жара до 42 градусов, предупреждают синоптики. На побережье Черного моря в Краснодарском крае ожидается даже плюс 39. Вот сейчас бы плакаться, что солнце жарко, а не вот это вот все, согласись. Продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки нового радио. Даже на твоих часах уже начало 6 вечера. Вадим Данилин тут. Всем привет.
2: Выстрелить можно только...

0: открыла новый музыкальный наном. Мне снова не хватает ваших голосов красивых. С утра пораньше они особенно басят. Вот это все красота, услада для ушей. Поэтому, оказывается, сегодня отмечается День заботливого мужа. Я не знал об этом. Любим мы всевозможные праздники и все прочее. Давайте сейчас, девчат, а позвоните мне, пожалуйста. Скажите, а в чем проявляется заботливость именно твоего мужчины? Можете позвонить? 8-495-232-1632. Вот в чем именно у твоего мужчины проявляется заботливость? И когда он последний раз, что он делал в последний раз в плане заботливости? Можете позвонить, похвалиться? Ну, похвалитесь с мужиками, когда вы еще это сделаете? В пятницу вечером с подругами? Вряд ли. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Меня Оля.
0: Олечка, ты глубоко замужняя дама.
1: Ну, как минимум официально с 2009-го, а неофициально с 2005-го.
0: Нифига себе, 4 года ждала, когда он тебе предложение сделает.
1: Ну, я сомневалась.
0: А, ты сама сомневалась, моя-то хорошая. Скажи, пожалуйста, ну вот в чем заботливость твоего мужчины проявляется?
1: Ну, допустим, сегодня на производство могла я пойти, а он говорит, нет, сиди в машине, отдыхай, я сам скажу.
0: Какой хороший. А как зовут этого героя?
1: Его зовут Андрей.
0: Андрей из города?
1: Москва.
0: Из города Москва. Вот. Настоящие герои носят имя Андрей и живут они в Москве. 8-495-232-1632. Да, спасибо за звонок. Хорошего дня тебе. Легкого дня. А у тебя и так легкий день. Ты не работаешь сегодня. Вот всем бы мужика такого, всем женщинам таких мужиков в стране не было бы проблем, мне кажется. 8-495-232-1632. Похвалитесь своим мужчиной. Вот когда последний раз он заботился о вас и что делал для этого? Можете похвалиться? А что, звонков нет нифига? Че, мужики не заботятся о вас, что ли? Алло, ребят, девочки, мальчики. 8-495-232-1632. Алло, привет.
2: Здрасте.
0: Как тебя зовут, красивая?
2: Меня зовут Маша.
0: Маша.
2: Я из Зеленограда.
0: Вау, прекрасно. А, скажи, пожалуйста, в чем заботливость твоего мужа заключается?
2: В том, чтобы мой муж заправлял мне машину маслами всякими, бензином, вот, чтобы я не знала проблем с машиной.
0: Но он это делает?
2: Делает, конечно. Еще и купил недавно мне машину.
0: Ну вот начали же хорошо, вот начали хорошо. Я говорю, у мужчин такие, вот не надо вот про покупку машины и так далее. А что за машина-то хотя бы?
2: BMW.
0: Всего хорошего. Я не хочу больше на эту тему разговаривать вообще. С утра делайте мне настроение. Давайте я вам песню хорошую поставлю. Я вам поставлю шикарный кавер от Бритни Спирс. Прямо сейчас. Ты глянь, мужик ей машину купил, а? Что-то даже сказать нечего.

0: Алло.
1: Алло.
2: Привет. Привет.
1: Привет.
2: Как тебя зовут, красавица? Как зовут тебя, подруга?
1: Светлана.
2: Светлана. Ты позвонила, чтобы похвалиться своим мужчиной?
1: Да.
2: Ну давай, по-быстрому давай, только по Шурику, а то там еще другие хотят тоже в эфир попасть.
1: Моего мужа зовут Усень.
2: Как, как?
1: Моего мужа зовут Усень Дмитрий. Он у меня самый лучший. Меня поддерживает во всем.
2: Да.
1: Вот, я его очень сильно люблю.
2: А в чем поддержка-то заключалась в последний раз?
1: Последний раз? Ну, везде помощь с детьми, поддержка в работе.
2: Ну, хорошо. Спасибо за звонок. Хорошего дня тебе.
1: Хорошего дня.
2: Спасибо. Всего хорошего.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, тестостерон» — это не лечится. В эфире нового, кстати, напоминаю, не лишний раз, не в последний раз. Мы со Сбербизнесом в эфире рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте, посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Большой улов ждет

0: Тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть.

0: Пенсия доярки в Йошкар-Оле разрывает множество работяг прямо сейчас. Все дело в зарплате. Платить доярки готовы от 100 тысяч рублей в месяц. Офисный, что с лицом? Да, доить корову нынче стоит дороже, чем перебирать бумажки в офисе, между прочим. Я даже больше, наверное, скажу. Среди слушателей нового радио не найдется ни одного человека, кто умел бы доить корову. Вот я умею доить. Это все мое трудное детство деревенское было. Да, я умею доить корову. Вот, признаюсь так, на всю страну сейчас. Вот хоть все бросай и иди записывайся в доярки.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Как выжить? Как выжатый лимон.
3: Как выжишить, пишить через ить.
2: Купите, сука, выживалку и выживайте.
3: Идите поспите, реально. У вас месяц почти есть отдохнуть.
2: Без Калинина, то есть без меня, сложновато будет, объективно, по факту. Без Райтрауна же нормас.
3: Конечно, там таксисты все такие, фух, ну можно хоть наконец-то нормально пожить.
2: Искупайтесь, сходите в пруд.
3: Ребята, смотрите, в жару главное пользуйтесь влажной туалетной бумажкой, потому что это базовые вещи, и это вы навсегда должны запомнить.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Очень красиво, горячий шоколад без ума части в эфире. Ну, что из этого утра можно вынести? Ну, у нас утро, на Дальнем Востоке уже день. Что из этого утра можно вынести? Что доярка по зарплате опережает офисных работников. Что по вечерам нужно поменьше заглядывать в холодильник, чтобы с утра не ходить с кортизоловым лицом. И что сегодня отмечается День заботливого мужа. Явно праздник придумали женщины, чтобы похвалиться своими мужьями. В общем, мужчины, это призыв к действию. Купи внепланово сегодня маленький букетик цветов. Но не для того, чтобы порадовать свою любимую женщину, а чтобы тупо посмотреть на ее лицо. Это же многого стоит, поверь.
1: Реклама. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в августе новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. В начале нового на новом пожелать хочу всем и каждому легкой рабочей недели. Все-таки лето продолжается, все самое интересное случится по осени. Пока же продолжаем создавать видимость работы. Под жаришку, суперхиты, суперновинки, новое радио. Твой непокорный слуга Вадим Данилин тебе в этом поможет. Бесплатно, без СМС и регистрации. А хотелось бы платно.
2: Все мы изначально

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Это Сомбер со своим суперхитом в эфире нового. Проснулись психологи и заявили, что, оказывается, россиянам нужно чаще лениться. Да, об этом говорят психологи. Для полноценного восстановления организма полезно просто лежать, смотреть в окно или гулять. Но обязательно без телефона. Главное, не заменять отдых скроллингом социальных сетей, чтобы не нагружать мозг. Такой отдых необходимо устраивать себе каждый день. Психолог добавил, что многие люди разучились ничего не делать, и это проблема. Если каждый день не можешь себе такое позволить, давай хотя бы устроим такой ленивый понедельник. Возьмем в традицию. По крайней мере, до конца августа. Я тебе в этом помогу. Так что принято единогласно. Мы посоветовались, я решил. Устраиваем сегодня ленивый понедельник. Никаких минусов не вижу, сплошные плюсы. Мэри Гу, Смэш Айова очень скоро в продолжении. Кстати, у Айовы суперновинка. Очень скоро. Лови.
1: Эви

0: вечера на новом радио. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1.

0: Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Это...

0: Пускай суперхит на новом, и снова сегодня прям вакансии мечты пестрят в новостных лентах. Про доярку с зарплатой в 100 тысяч я уже рассказывал. Вот, а теперь вакансия такая. Поедатель попок... Подожди, ржать. Поедатель попок от роллов. Ищут такого в Находке. В Находке. Между прочим, был в Находке. Прикольно там. А требования максимально простые. Съедать все края от роллов, приходить вовремя и заниматься спортом, чтобы не толстеть. Зарплату за такую ответственную работу, говорят, будут озвучивать на месте при собеседовании. Я просто сразу представил, какое же там тестовое задание будет. Ну, например, я не знаю, на скорость съесть 30 попок за полминуты, наверное, да? Ну, в принципе, неплохо, неплохо.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: называется.
1: Это Коста Лакоста, календарь в эфире. Ну, у меня мысли впереди. Как блок на собаке на самом деле. Куда я вперед мчусь, фиг его знает. Хотел тебе новость рассказать одну, а потом подумал, что лучше, наверное, все-таки не стоит. Меньше знаешь, крепче спишь. Очень часто в последнее время, кстати, вот этим руководствуюсь. Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому давайте, понедельник, времени на раскачку у нас дофига. Поэтому чуть больше музыки, чуть меньше слов. И понедельник будет у нас самый, что ни на есть, шикарный. Принято единогласно.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Зацепила меня.
3: Новое.
5: Меня до порога
3: довел.
5: Кто это?
3: Это.
6: Вот это.
7: На тебя, на тебя.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Самые красивые мужчины – это врачи. Так считает 48% россиянок. Также в список самых привлекательных попали пилоты, спасатели и тренеры. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Таким же летним, жарким. Наслаждайся. 20 минут без рекламы. И Данилин тут.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла,

Это Джонни. Суперхит «Мне не больно» в эфире нового. Новость для всех владельцев айфонов, как действующих, так и потенциальных. Смиритесь. Айфоны по всему миру резко подорожают. Apple повысит цены на 17 айфоны уже сегодня, утверждают инсайдеры. Ранее смартфоны подорожали только в Японии сразу на 11%, тогда как в остальных странах цены оставались прежними. Размер глобального повышения пока неизвестен, но ожидается, что оно затронет всю линейку 17-х айфонов. Следующее поколение тоже может стать дороже. Аналитики прогнозируют рост стартовой цены iPhone 18 Pro сразу на $100. Вот такая вот новость, да. Опять забот полон, рот будет не об этом. Сейчас

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях «Красногорский парк». Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформе.

0: Арк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, но пес.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

из их Swim, суперхит в эфире нового. И опять-таки возвращаемся к рабочим новостям, опять-таки к искусственному интеллекту. Все грозят. Топ-3 профессии, на этот раз, которые могут потерять актуальность через 10 лет. Хочешь узнать? По мнению россиян. Топ-3 профессии. Значит, на третьем месте, я весьма удивлен, на третьем месте, по мнению россиян, через 10 лет водители потеряют свою профессию. Водители. Ну, правильно, сейчас на беспилотное все переходит. Правильно. А на втором месте бухгалтеры-экономисты. И на первом месте продавцы-кассиры-консультанты. Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Это Женя Трофимов и «Комната культуры». Все они тебе. Суперхит в эфире нового. Так, очередная рабочая новость подоспела. Не могу не рассказать. Оказывается, свежий базилик – это не только вкусно, но и полезно для нервов. Ученые выяснили, что эта зелень отлично помогает бороться с тревогой и унынием. Ну, для всех, для кого это необходимо. Для меня в том числе. А в ходе эксперимента у людей с депрессивными расстройствами уровень тревожности снижался на 20% всего за месяц. Никаких побочных эффектов. Но я почитал эту новость и залез погуглить и посмотреть, сколько же нужно обычно, вот, чтобы на 20% в месяц снизился уровень тревожности, сколько нужно в день потреблять этого базилика. Значит, слушай внимательно. Свежий базилик 10-15 граммов в день. Это 8-15 средних листочков или 1-2 столовые ложки в нарезанном виде. Но ни в коем случае нельзя есть базилик натощак. А в остальном, кстати, прекрасная трава. Единственная трава, которую я не понимаю, это петрушка. А, нет, не петрушка. Путаю. Я петрушку с укропом. Укроп. Укроп. Никогда не понимал укроп. Вы тоже ненавидите укроп, да?
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. До 45 дней предложили увеличивать отпуск для многодетных родителей. Такая новость подоспела прямо сейчас на ленты. Почему раньше не предложили, неизвестно. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Еще больше в этом часе обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайте поудобнее. Поехали!

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

Мам-мам! «Симпсоны» закончатся на 40-м сезоне, заявила актриса Нэнси Картрайт. Которая озвучивала Барт

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое.

0: Шикарно красивый Суперхит Дракула в эфире нового. Тем временем я не зря в стране пораньше заикался сегодня про Summer Sound, как я вчера ходил на шикарное, Лолита, отдельный респект, шикарное выступление Лолиты на Summer Sound. При поддержке нового радио, конечно же, билеты мы даже разыгрывали и в эфире, и в нашем мессенджере. Почему я всегда призываю вас подписываться на наш мессенджер? Потому что мы там разыгрываем билеты и пригласительные на всевозможные летние фестивали. А ты сейчас вот это вот не знал, не слышал и остался в результате без билетов. Давай исправим эту ситуацию. Напомню, в этом году фестиваль Summer Sound отмечает десятилетие и делает это за своем фирменном формате. Создает пятое время года, настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут случаться рядом с домом после работы в середине недели. Столица встречает фестиваль на дизайн-заводе, концерты под открытым небом, бары, фудкорты и привычная летняя энергия города. Все это Summer Sound. Он, между прочим, продолжается. Ну и, естественно, треки в исполнении Владимира Золотухина вновь заставят площадку петь в унисон «Не произошло». Танцевать под тикток-хит «Грустно на автопати» и очаровываться, вспоминая дорогие сердцу моменты под «Улицы ждали». И идем ловить закат под любимые песни. 11 августа на Summer Sound. Москва. Дизайн флакон. Флакон «Золото». Да, я что-то задумался. Категория 16+, на дизайн-заводе. Золото, завтра, 11 августа. У меня есть два пригласительных. Если кто сейчас дозвонится, с удовольствием их отдам, и ты сходишь завтра на золото. Площадка, на самом деле, очень красивая. Звук прекрасный. Это я уже отвечаю, потому что сам я вчера наблюдал за этим, за всем. 8-495-232-1632. Есть желающие пойти на золото завтра вечером. Позвони мне, ради бога, с удовольствием отдам два пригласительных. К сожалению, сам не смогу пойти. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: А как тебя зовут?
1: Евгений меня зовут.
0: Евгений, ты из Москвы?
1: Да.
0: По концертам часто ходишь?
1: Давно не был. Вот ждал приглашения.
0: Ну, хотя бы, знаешь, как это бывает, ждешь-ждешь приглашения, а приносят пенсию. Евгений, тебя поздравляю, на золото завтра сходишь с большим удовольствием. Надеюсь, ты получишь это удовольствие, потому что и атмосфера, и все вот, это очень красиво, конечно, круто. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Мне нужно еще взять у тебя номер телефона, пожалуйста, не отключайся. Ну и что еще я хочу сказать? Во-первых, я хочу еще сказать, точнее говоря, продолжить. Золото будет 11 августа, и Маркул будет 14 августа. Ловим ваши взгляды через тысячи планет. Это будет настоящий летний сольник с мощным звуком, светом и той самой живой энергией. В программе все главные хиты, которые мы споем вместе с вами, и максимум драйва. Маркул раскачает площадку и подарит нам настоящее концертное лето. 14 августа, Москва, дизайн-завод, категория 16+. Если мне сейчас позвонишь, я сегодня такой щедрый, на меня это не похоже. Позвонишь мне, я тебе дам два пригласительных еще на Маркула. Хочешь? Давай. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Алло, привет.
2: Алло.
0: Здравствуй, красавица. Как тебя зовут?
2: Ничего.
0: Тебя очень плохо слышно. Можно погромче? Или ты не кушала еще?
2: Алло.
0: Да, вот, прекрасно. Тебя как зовут, подруга?
2: Алиса.
0: Алиса, пойдешь на Маркула?
2: Да.
0: Все, тогда не отключайся, я тебя поздравляю. 14 августа, дизайн-завод. Все, поняла? Не отключайся, мне нужно забрать будет твой телефон. Вот такой щедрый, сразу 4 пригласительных раздал. Подписывайтесь на наш мессенджер обязательно. Мы там тоже все разыгрываем. Ребята, не отключайтесь, мне нужно взять ваши контакты, а мы продолжим уже в следующем часе.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в августе. Новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Да, тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Все остальные новости оставим на потом. Не забываем, что Новое радио в первую очередь это музыкальная радиостанция, где в огромном количестве имеются суперхиты и суперновинки. На 20 минут без рекламы нон-стопом я тоже не буду встревать. Ты там расслабляйся, принимай горизонтальное положение, создавай видимость работы, я тебе в этом помогу. Всем привет!

0: Это моя Мишель Иванин Дмитриенко «Рыбка» в эфире «Нового». Тем временем канадские ученые внезапно установили, что осанка влияет на настроение, тревогу и способность принимать решения. Эксперимент показал, что сутулость, например, повышает тревожность, а прямая осанка способствует спокойствию и эффективности. Люди с прямой осанкой принимали более взвешенные решения и испытывали позитивный эмоциональный фон. Ну, то есть, переводить с русского на понятный, прямая осанка может стать простым способом снижения стресса. Добавь сюда базилик. Помнишь, рассказывал тебе про базилик, да? И будет тебе счастье до конца недели. Спину выпрями.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Вообще, с друзьями встретись. В 2025 году в гости сходите. Что-то может быть кринжовее? Кирилл?
3: Я могу быть кринжовее.
2: Сходите в мафию поиграйте, в монополию. На квизы сходите какие-то.
4: Да, кстати, на квизы.
2: На квизы.
4: Какую-нибудь команду придумайте, название кринжовое. Дети лейтенанта Смыта, например.
2: Я не знаю, проведите время с семьей вместо того, чтобы
4: причем с чужой семьей.
2: Да.
4: Какие-то кринжовые советы.
1: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама.

0: и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-Профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Илья. Год назад он хотел запустить доставку правильного питания в своем районе. Вместо того, чтобы арендовать кухню и закупать продукты, он сделал простую вещь. Создал канал в Макс с красивыми фото блюд, добавил кнопку «Заказать пробный рацион» и за неделю нагнал туда 200 человек через местные паблики. Результат – 11 заказов. И только после этого Илья начал готовить всерьез. Тестовый спрос подтвердился. Перед любым стартом найдите бесплатный способ получить первые деньги от клиентов. Сайт, приложение, юрлицо – потом. Сначала подтверждение, что продукт нужен. Кстати, Илья подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Новое на новом. Севиль и Артика Асти. Бриллиант.

0: Альфа Самцов, Нилет, Олег Майами, Леша Свик, громче города, суперхит на новом. На прошлой неделе мы отмечали день подкаблучника и немного запоздала интересная инфа по этому поводу, но я все-таки ее тебе расскажу, вдруг нужна будет. Подкаблучники, как утверждают психологи, оказывается, идеальные отцы и мужья. Психологи заявили, что такие мужчины имеют договариваться, понимать эмоции окружающих и стремятся заботиться о других. Также темперамент подкаблучника идеально подходит девушкам, которые занимают руководящие должности, особенно топ-менеджерам. Здравствуйте, меня зовут Вадим Данилин, и я каблук. Есть здесь девушка-топ-менеджер?
1: Скоро здесь может появиться супер-новинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: На ТУ-ТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТУ-ТУ. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Серебряной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
14: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
13: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
15: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9».
16: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
17: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
18: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
19: Новое радио.

0: Это не Мига, пойдем в кино. Вместе с Наваи, суперхит в эфире Нового. Новости кино тебе расскажет мой коллега Данил Михайлов, который через 10 минут займет уже нагретое эфирное кресло. Там, кстати, про кино очень много новостей. И не только про кино. В общем, завершение первого рабочего дня будет интересным и максимально музыкальным. Новое радио тебе в этом поможет. Я же прощаюсь с тобой до завтра. Кстати, в кино надо сходить обязательно, пока время есть. Просто небольшое напоминание, ребят, силы понапрасну не тратьте. У нас вся неделя впереди рабочая, так что поберегитесь силы. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
13: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20-66-66.
18: Новое радио.
19: Новое радио.
2: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошва.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Все так, ребятушки, осознание того, что сегодня там не выходной, не праздник и так далее, очень даже греет душу. Пусть не спешит нам ни уикенд, ни пятница не спешат. Понедельник. Красивое продолжение лета тебе. Лето летнего, летушки прекрасного и замечательного. 10 августа уже.

0: Очень такие приятные электрические царапки, мелодичные, правда? На новом Curly Hook и его летнее настроение. У каждого свои какие-то мысли и образы под этим словосочетанием, уверен. Ну и, собственно, сегодня их будем, не знаю, воплощать, я надеюсь. Потому что, ну, лето есть, вайб присутствует. Суперхиты, суперновинки всегда. А с 18 до 20 по Москве у нас еще и вот такая вот история.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
0: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
1: Вы такие крутые, да?
2: Я

0: оптимальной цене много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: звуковой секции прям вообще отлично звучит. М. Хаслер на новом радио и Color Zebra. Ну, прям симпатичные ребята. Кстати, наши в доску, я имею в виду, что М. Хаслер каждую пятницу стартует свой микс как раз-таки аккурат перед началом выходных. Ну, или же уже у кого-то они успевают начаться. Так вот, вряд ли ты догадался, да, что это отечественный производитель. И в целом, не каждый раз можно легко угадать трек, собственно, о чем и наше любопытное шоу, которое мы вот прям запустили на дысь.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки,

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: Мейбл на новом радио, продолжательница музыкальной династии, шведской музыкальной династии по фамилии Черри. Я, кстати, в этом сезоне всего, ну, раза три, наверное, черешню покупал, потому что смотрю на ее цену, понимаю, что не икра, и как-то нахожу причину, почему мне ее не хочется. Сама обманом занимаюсь. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. За их наличие в ответе Данила Михайлов. Мое почтение.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке. Рабочий понедельник уже либо в прошлом, либо почти, но это у тебя. Я только-только приступаю. Данил Михайлов за старшего на кнопочках. Погода предполагает, конечно, быть за старшего где-нибудь на пляже. Но не сегодня. Красивое продолжение дня.

0: супер-гипер-мега-мотивационный такой вот прям лозунг от Beer Wolf на новом радио «Один в поле воин». Ну, в принципе, да, бывает и такое, что один человек заряжает команду, и они потом куда-то двигаются, а он всем управляет. Или наоборот, бывает, что команда мотивирует кого-то, заряжает, и вот тогда уже движуха начинается самое, что ни на есть настоящее и мощное. А мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары
0: 68-28.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных

0: говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

Бланк Рассел на новом радио, добавили нежности дню, может быть, уже даже и вечеру. Вы же, ребятушки, в нашем мессенджере добавляйте комментарии в режиме нон-стоп. Прям радостно, спасибо. А сегодня, кстати, открыл наш канал после выходных, там 9000 сообщений, думаю, ваучки. И вот одно из них, которое, кстати, увидел первым, улыбнуло. Ну, это было уже несколько часов назад, запомнил. Значит, там что написано? Там написано: «Данилка Вадимин поутру молодец, но по Калинину и по Рататую скучаем». Ребятушки, не дуркуйте, да? Мужчины отдохнут и вернутся, а вот не расстаться с дуэтом помогает наш анимационный суперпроект. И так знаешь его название.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
8: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
7: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Серебряной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: DJ Snake и Major Lazer на новом радио. А я сперва прочитал не Major Lazer, а Майор Лизер. То есть кожаный майор звучит прям очень брутально по-комиссарски. Да и песня тоже звучит прекрасно и замечательно, как и, собственно, любой саунд на новом радио, потому что суперхиты и суперновинки только для тебя. К ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое. Это мы.
15: Привет всем, это Сергей Лазарев.
16: С вами Тима Белорусских.
17: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
18: Это Звонки.
19: С тобой Даня Нилетто.
20: Новое.
21: Всем привет, это Мэри Гу.
22: С вами Джонни.
23: Меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
25: С вами Полина Гагарина.
26: Всем привет от группы Пицца.
27: Слушай.
28: Новое радио. Присоединяйся погромче.
29: New Radio.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Новинки. Так, ребяшки, самое время заглянуть в календарь бестолковых праздников. И вот сегодня я вижу, отмечено 10 августа, день попутного ветра. От работы подальше.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+. Реклама.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов.

0: дома Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Нове на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Baby Rex и Fatless на новом радио New Religion. Но если переводите Fatless и New Religion, получается некий оксюморон, да? Вот, но не будем про оксюмороны, сочетать будем сочетаемое исключительно. Вот, например, мы прямо с тобой сейчас послушаем немножечко коммерческого момента, заработаем деньжат для нового радио, а потом суперхиты и суперновинки абсолютно бесплатно.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда».
14: Билеты на kassir.ru.
13: 12+.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: красоте, да? Супер вообще. Не песня, а исповедь. Хозер на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое симпатичное, что на новом ты. А вот Дорогуши нет. Дорогуши в отпуске до... практически до сентября. В общем, на 3 недели она упорхнула, но мы решили так уж прям радикально не прощаться и все эти 3 недели покрутить повторы выпусков проекта «Что было раньше». Надеюсь, ты не против. Через 10 минут у нас серия про цветы.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый лог 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов, 79,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». Милый дом, все нужное в нем.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новое.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! У меня прекрасное настроение, надеюсь, вас тоже. Вы слушаете, я бы хотела сказать, что понедельник, но слава богу, нет, сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки, Данил Михайлов тоже на базе. Дорогуша выглядит и сияет. Наверное, все-таки вот эта вот капель, она как-то на тебя повлияла очень даже позитивно. 100%.
1: Луч солнца попадает на мое тело, и я тут же просто хочу сиять, блистать, светиться. Это все ради тех 5 человек, которые все-таки смотрят трансляцию. Я передаю вам пламенный привет.
2: Ну, а я расшторил шторы, чтобы нифига не видеть, что у меня на мониторе расположено, потому что солнце в 6 вечера вот прям поступает сюда, в экраны, ослепляет, и я хочу вот так вот ослепляться и получать удовольствие. Итак, ребятушки, сегодняшняя тема выпуска у нас... В общем, она родилась, потому что слушательницы...
1: Так, слушательницы даже.
2: Да, в лице госпожи Белицкой...
1: О-ля-ля.
2: Да, возжелали послушать песню на цветочную тему.
1: И это потрясающе, девчонки, спасибо вам большое.
2: Послевкусие 8 марта, так сказать.
1: Это правда, потому что мы слушали про овощи, про фрукты, но почему-то клумбы мы еще не затрагивали, поэтому сегодня будем слушать. Мне кажется, это максимально весенняя тема, и несмотря на то, что во многих городах минус 15, как в Ярославле, например, в Москве солнце и тепло, поэтому, друзья...
2: На Урале вообще морозы лютые, кстати, вот, пожалуйста.
1: Оттуда, собственно. Но мы будем призывать это тепло и ваши города, с вас сердечки, огонечки, с нас классное музло, пост уже в телеграм-канале Нового радио. Пишите нам, как вы по нам скучали, как вы вообще рады, и будем кайфовать. И не забывайте подсказывать. Может быть, мы не все закинули в свой плейлист. Вряд ли, конечно, но вы все равно подсказываете.
2: Ну, импортное что-нибудь, если вдруг будет, потому что отечественного производителя мы вспомнили, наверное, просто прям с перебором.
1: 100%. Все, кайфуем. Раз, два, три, погнали.

0: Ну что вы наехали в Ярославле плюс 4? Слава богу, радуйтесь. Просто я знаю, что в выходные было минус 15, а в Москве это был плюс, плюсовой. Поэтому супер, здорово. Я просто немножечко издеваюсь над теми. Пока Саша Титов, наш программ-директор, уходит, время эфирное тратит. Я издеваюсь над теми, кому холодно. И желаю, чтобы у вас тоже было тепло, как в Москве. Все.
1: Категорически поддерживаю. Несмотря на то, что наше прекрасное начальство запретило нам кучу песен, которые можно сегодня было бы покрутить, мы и без них обойдемся. Ёлки-палки. Вот смотрите, сегодня у нас тема посвящена цветам.
0: Да.
1: Ну, можно, конечно, и детей сюда приплести, но мы не будем.
0: Давай ставим обойдемся это на 1
1: июня. Да, вот этой вот. Да-да-да-да-да. Там песни вот про маки, про ландыши, про что там, про хризантемы, про тюльпаны всякие желтые и не только. Вот. В общем, ребятушки, следующая песня, она как будто бы вот совсем не про цветок.
0: Но,
1: ребят, цветы тут упоминаются, даже скорее их отсутствие, но песня-то какая шикарная, ну, ребят.
0: А я вам напомню, что мы можем абсолютно любую песню подвязать, которая нам нравится, зацепившись за одно слово или как-нибудь это перефразировать.
1: И я ничего думаю, вы нам не просим, сделаете. Да?

0: А неплохо, правда?
1: Нет, я не могу. У нас сегодня, понимаете, как пчелы на цветы сбежался весь офис. Ребят, мы сегодня слушаем треки, посвященные цветам, в названиях или в тексте, неважно. Например, я вспомнила группу «Корни», потому что я люблю... Как его зовут?
0: Ароматы
1: кого я люблю?
0: Гладиолуса?
1: Вот. Как его зовут? Кого я люблю? Я очень люблю его... Паша Артемьев,
0: да.
1: Да, мне он очень нравится. Он такой красивый был. Сейчас не знаю, как он выглядит. И там у них в треке есть слово «гладиолусы». И что, вы мне скажите, не по теме? По теме, конечно же. И кто поспорит?
0: А кто у них продюсер? Матвиенко же был, да?
1: Наверное, да.
0: Матвиенко. Он же еще и продюсер Иванушек. Иванушек тоже
1: и
0: есть
1: фабрики.
0: Песня про цветы, поэтому и тех, и других, и третьих послушаем еще сегодня в перспективе. Но сейчас
1: прекрасно.
0: Давай немножечко импорта накинем. Вот смотрите, песня потрясающая, да? Sting, Шеб Мами. Вот как она будет заканчиваться, я расскажу небольшую историю.
1: Это очень красивая песня, друзья.
0: Про вот его...
1: Про розу пустынную.
0: Нет, про...
1: Пустыня в розе.
0: Про автора вот этого вокала.

0: Как красиво сплелись две культуры, да?
1: Давай историю, давай свою. Такой.
0: История следующая. Шеп Мами, он из Алжира. Вот это вот все. Так вот, казалось бы, такой парень, да, вот вроде бы вот, ну, прям творческий, добрый, да, вот эта вот светлая такая история. Но... А нифига подобного, 20 лет назад он сел в тюрьму за что? За то, что своей девушке запрещал рожать ребенка, запер ее дома
1: за
0: и
1: это
0: говорил...
1: Сажают?
0: И говорил, давай-ка делай аборт, дорогуша. Вот так вот.
1: А,
0: так
1: ну
0: вот.
1: Это мы, конечно,
0: да.
1: Осуждаем.
0: Ну и потом за принуждение, соответственно, в Париже попал в тюрьму, потому что французики такого не терпят.
1: За принуждение
0: там, за любовь.
1: К чему?
0: К аборту.
1: А-а-а. Ну, крыса он, получается.
0: Стало быть так, вот. Но дела давно минувших дней. Дальше я не знаю, что там с ним произошло. Я думаю, все не так-то и плохо. Ребятушки, сегодняшний выпуск ЧБР посвящен цветам. Цветам.
1: Ну, в смысле, цветам вот это, тюльпаны,
0: да.
1: Розы, и поняли, вот это все.
0: Покуда у нас в студии находится Наташа, наш программный директор.
1: Наташа Королева будет.
0: Наташа Королева тоже будет, конечно же, тут без вопросов. Но я думаю, что вот следующую песню знаю я и она.
1: И автор трека тогда получается.
0: И автор трека тоже. Я сейчас, если увижу, как Нателла поет, соответственно, буду, ну,
1: она
0: понимать,
1: будет петь.
0: Что песню эту я не прерву. А
1: я
0: если
1: ставлю
0: она
1: сотку, что
0: не
1: она
0: запоет,
1: будет петь.
0: То пипец. Ребятушки, вы тоже там отреагируете как-нибудь в телеге, потому что, ну, странновато, наверное, да? Валерий Залкин на новом радио. В проекте «Что было раньше».

0: это была проверка на культурный код. Если вы не спели, то, скорее всего, надо прямо сейчас учить.
1: Да я тебе клянусь, посмотри наш чатик в телеге. Там просто столько отзывов именно позитивных.
0: Да, мне нравится. Мне 25, но я с первых нот узнала. Моя ты рыбка, моя ты нежная.
1: Это наша песня караоке. Или вот еще с первых секунд, потому что вся пробка слушает, песня кайфовая.
0: Ну все. Ваш предводитель, наш главный редактор Наташа, так и знаете.
1: Тоже пела.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28 участки. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68.

0: Отличное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Салют, ребята, мы продолжаем. Вы слушаете проект «Что было раньше». Это значит, мы крутим треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня у нас треки, посвященные цветам.
3: Цветам, да. И тут напоминают про сектор газа. Наладь, пожалуйста. Тут, значит, цитируют что-то там про русалок. Ребят, рисковать не будем. Вот, я сорву на болоте кувшинки, и русалки я их подарю. Песня «Утопленник» называется. Конечно же, мы не будем сегодня ее крутить.
2: Ну, не нет, очень рискуем. Она, конечно, не очень она.
3: Как и Эвина, любимую про цветы в вазе, кал в унитазе, в окрошке квас.
2: А я среди вас, блин.
3: Да.
2: Ну, ладно. Главное, что мы сами вспомнили. Надеюсь, что кто-нибудь тоже, как и я, вспомнил эту песню. Ну, что поделать, времена такие, понимаете?
3: Но мы ее сейчас будем выветривать вот этой вот красивой композицией. Александр
2: Она
3: Барыкин.
2: Ощущается, как лето, собственно. Вот знаешь, да. Ты по полю едешь на велике, вот, который колеса полнадуты.
3: И ты обязательно, знаешь, такой младший специалист, лошочек в НИИ. И вот, потому что денег у тебя нет нифига.
2: Конечно.
3: Добрая песня, пипец.

0: Ну, биографию замечательного автора этих строк я озвучивать не буду.
1: Не надо.
0: Не буду.
1: Не надо. Мне нравится наш плейлист, он такой, знаешь, для тех, кому немного «за». И в целом меня все устраивает.
0: Так вот я тебе тоже клянусь, что я как будто бы, как всегда, переношусь в девятку Батину. В 94-й год и еду где-то там, и, значит, ты сидишь в магазине, ждешь... Когда же он вернется? Он, может быть, на 15 минут ушел. Он тебе кажется, что уже часа 4 прошло.
1: Конечно.
0: Ёрзаешь там весь, прям не знаешь, куда деться.
1: Он обязательно должен тебе что-то купить, чтобы ты не говорил маме, что он немножечко, ну, пригубил, скажем так, слегонца. Вот тебе шоколадка, это будет наш секрет.
0: И такое тоже могло бы быть в то время, но, конечно же, не было. Все.
1: Конечно, мы осуждаем вообще любые намеки на что-либо, друзья. Вы нас не подловите, не ухватите, не пытайтесь даже.
0: За причиндалы, так сказать. Следующая песня, она была в саундтреке к фильму про Бэтмена, где Вэл Килмер Бэтмен играет на минуточку, вообще очень красивая версия и так далее. Но вышло-то до нее, и изначально как-то вот не распробовали люди. А чуть позже...
1: А так часто бывает.
0: И превратилась она просто в романтичный шедевр, а клип там еще какой просто прям божественный. Вот, ну, недаром, собственно, и Сил стал мужем супермодели Виктории Секрет.
1: Мы можем Хайди Клум, да? Позавидовать чуть-чуть.
0: Чуть-чуть позавидуем, а сейчас чуть-чуть будем получать удовольствие прям жестко.
1: Малолетки в такси попросили переключить. Громче я навалил и начал подпевать. И правильно, детей высаживай, пусть пешком ходят, им полезно.
0: Да и вообще пусть в метро спускаются. Офигели, что совсем в такси уселись.

0: На свете есть, наверное, всего один человек, перед которым я не стесняюсь играть на воображаемой электрогитаре. Ну, это ты!
1: Правда?
0: И еще и вот так вот прям подсел танцевать на работе.
1: Нет, а как мое я любимое, когда Сивана... ты... Вот, я только к этому и веду, что вот обожаю вот танцы по Трое Сивана. Это вообще лучшее, что ты придумал.
0: Но Трое Сивана в ближайший час точно не услышим, потому что у нас проект «Что было раньше?» Слушаем суперхиты, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все так.
0: Сегодняшняя тема у нас цветам посвящена. Вот, ну и, наверное...
1: Но цветам не в смысле цветам, вы знаете...
0: В первую очередь цветам.
1: А цветам в смысле, да, в смысле растениям.
0: В смысле цветам. Так вот, прелюдию мы у следующего трека убрали. Там грустный Иванушка сетует на то, что он лошара и опоздал на 2 минуты, а она уже сразу свернула не туда.
1: Ну, поднывает, я бы даже сказала.
0: Поднывает немножечко, да. Ну, а мы ему поднываем тоже громко.

0: А вот скажи мне, пожалуйста, дорогуша, главный герой данной баллады, он все-таки вандал или романтик?
1: Он, конечно же, романтик, но в нынешних реалиях он бы нарвался на приличный такой штраф.
0: Да, а тогда бы тоже мог нарваться.
1: Но сейчас там какой-то вообще несуразный штраф. Но мне кажется, бабульки, которые в мае продают эту сирень у метро, они не в курсе, что их могут штрафануть на квартиру где-нибудь в Сызрани.
0: Они сетуют на то, что они из другой эпохи. А еще... Вот я понимаю, знаешь, у памятника Пушкина подрезать цветов, там еще появится скоро.
1: Конечно, конечно.
0: А врвать вот это вот все, это не гоже. Ребяшки, сегодняшний ЧБР посвящен цветам. Продолжение.
1: Цветам, в смысле цветам.
0: Цветам, в смысле.
1: Ландыши, там вот это, знаете, тюльпаны, мимозы.
0: Карл Маркс штат, вот это вот, ну, все очень скоро будет.
2: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
10: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
9: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Серебряной.
11: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
18: Новое радио.
19: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ну, красота, ну, восторг. Друзья, на самом деле, мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы, вот тюльпаны, все дела. Во-вторых, если вы еще не ощутили весну, я надеюсь, что в вашем городе еще не темно, потому что я прямо сейчас смотрю в окно и вижу потрясающей красоты закат в Москве и Московской области. Небо не черного цвета, а значит, что весна, вот она уже вот, а через месяц вообще будет тепло, и с голыми ногами, возможно, можно будет ходить. И весь этот плейлист наш цветочный, максимально весенний и как
0: цветочный,
1: раз-таки
0: сиськастый.
1: Располагающий. Нет, цветочный и сиськастый — это только лохи, а плейлист у нас хороший. Вы можете нам это написать в телеграм-канале «Нового радио». Этот трек сердечно люблю и обожаю. Он томный, красивый, и можете использовать его как признание в любви. И можете найти, в каком месте здесь будет упоминаться слово «цветок», «цветы», что-нибудь такое, букет, может быть.

0: Каждый раз, когда я слышу эту песню, мне хочется в летний Петербург и быть безумно влюбленной в кого-нибудь, просто даже в образ, потому что этот трек ощущается именно так. И кажется, он был в фильме «Питер ФМ», может быть, поэтому у меня такие ассоциации. Не знаю, ребят, весна, но я дурная уже, я уже любя-любю. Люблю всех заранее, вот так.
1: Мне очень понравилось, что коллега заглянул, говорит, скоро будет плюс 11.
0: Завтра.
1: Да, Эви такая, о, классно будет, но потом же холодно не будет. И коллега такой, будет, будет.
0: Никаких не надо нам тут, я сегодня же уберу все зимние пуховики, дальше как хотите разбирайтесь, не надо. Я отменяю вечеринки со вкусом цистита и похолодание. Все, у нас весна, голые коленки и прекрасное настроение.
1: Вот, можете попутно покидать фотографии в вашей отметочке на термометрах, потому что Сургут сколько там, минус 30?
0: В Сургуте минус 30. Да, можете присылать ваши декорации и в целом, да, присылайте. Девочка, если у вас цветы сохранились еще, тоже присылайте после 8 марта. У меня стоит мимоза, у меня стоят тюльпаны. Все с душой подарено было.
1: Да и у меня тоже. Надо теперь послушать скандинавов, пожалуй. Мадагаскарские ребята,
0: дорвался.
1: Да, мое.

0: Дорогуша, мне очень захотелось сейчас футболку в районе предполагаемого пресса завязать в узелочек и начать вот двигаться, подняв руки вверх и шевеля бедрами.
1: Достаточно того, что ты не пропускаешь день рук. Мы это видим на трансляции. Вы посмотрите на этого качка. Он как-то внезапно раскачался и теперь ходит в своих футболочках на размер меньше, чтобы мы все это видели. А мне и нравится. А я даже не призываю вас смотреть трансляцию, мне одной достанется, знаете ли. У Сишкин-то у нас вообще нормальный качок.
0: Я сейчас как твой свитер стал.

0: Ну просто, ну не песня, но медище просто.
1: Дам-ди-дам-ди-дам.
0: А я сам своего рода дедушка. Да, ребячки, очень скоро продолжим.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: радио ВКонтакте. Подписывайся на группу и будь в центре музыкальных событий. Супер новинки музыки, эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов, актуальные новости шоу-бизнеса и самые горячие обсуждения, гостевые эфиры и прямые включения 1+1, Эвиленда и выходного. Все серии мультсериала о жизни радио «Красногорский парк», самые громкие музыкальные события нового, а также суперхитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу нового радио ВКонтакте. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Час практически пролетел. О, какая жизнерадостная подложка, ребята! Вы сегодня слушаете вместе с нами плейлист, составленный, посвященный трекам про цветы. Про ландыши, тюльпаны, сирени. Кстати, я знаю одну притчу, что вот в мае, когда снег идет, это из-за того, что сирень начинает цвести. И я каждый год спрашиваю, нам реально настолько сильно нужна эта сирень в мае, чтобы вот от снега мерзнуть? Может быть, мы рассмотрим другие варианты растений?
2: А я вообще лет до 35 думал, что сирень и черемуха это одно и то же.
1: Ну да, мне кажется, и вишня, и яблоня, и все вместе.
2: Ну нет, это уже нет, а вот сирень и черемуха одно и то же. Но я туповатый, в принципе, я это не стеснялся. Да.
1: Ничего страшного.
2: Нормально, в принципе, я что, я и послен ел.
1: Что, прости?
2: Это ягодка такая.
1: Послен? Да. Волчья ягода?
2: Наверное.
1: А как ты вышел-то?
2: А я не знал, что она ядовитая. И
1: а, поэтому
2: все
1: ты да? организму да? сказал, это не яд, и оно сработало.
2: И все сработало,
1: ребят,
2: да?
1: не пробуйте, не надо. Возможно,
2: не надо.
1: У Сишкина что-то другое ел.
2: Может быть, это была смородина. Я же говорю, туповатый.
1: Ну, главное, да, что поэтому, ты признаешь
2: да.
1: это.
2: Песни про розы, собственно.
1: Надо делать отдельные.
2: Наверное, больше всего, да.
1: Да. Почему розы, я не понимаю. Почему не кустовые розы? Мне кажется, кустовые розы куда симпатичнее.
2: Ну вот чайная, пожалуйста.
1: Чайная роза вообще как выглядит?
2: Ну, как...
1: Ну как?
2: Как чай, наверное, скрюченный такой чуть-чуть.
1: Друзья, скиньте фотку этой чайной розы. Я не понимаю. Это что за вброс вообще? Вымышленная.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, мы продолжаем. Час уже пролетел. Мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы. И Любовь написала сообщение, после которого я даже не знаю, как я буду жить. Это просто удар в сердце. Вы упали в моих глазах. Холодно, когда черемуха опослен, можно есть. Жесть. Люба, спасибо вам большое. Я не знаю, сможете ли вы меня простить, понять, осознать.
2: Я думаю, вы нас сейчас подняли, и теперь все будет прекрасно и замечательно.
1: Просто, да. Простите, извините, пожалуйста. Я на коленях перед вами стою, умоляю, да. Не ругайтесь, не отписывайтесь, не переставайте слушать.
2: А черемуха и сирень, это все-таки не одно и то же?
1: Да, да. Ты что, ты хочешь до человека до инфаркта довести, или чтобы она нас просто уничтожила максимально? Мы и так уже опозорились на всю страну!
2: И продолжаем этим заниматься. А периодически даже с удовольствием. Ребятушки, а вот скажите, «Желтые тюльпаны», они все-таки благодаря Наташе Королевой и автору этого произведения стали цветами нон-грата, так сказать? Или же уже давно эта история растворилась, и флористы сейчас с удовольствием делают букеты с желтыми?
1: Более того, не только тюльпаны, все желтые цветы из этой песни попали в стоп-лист.
2: Вот скажи мне.
1: «Желтые цветы к расставанию». Вот смотри, бывший молодой человек мне дарил желтые цветы.
2: И
1: где он теперь?
2: Вот.
1: Он теперь бывший.
2: Понятно.
1: Я не знаю, связано это с цветами или нет.
2: Ты меня заставишь приметы поверить.
1: А я тебе... Совпадение ли это?
2: Да, а я подсолнухи-то дарил. А еще я обожаю желтый гербер. Очень красивый.
1: Подсолнухи, кстати, тема. Но подсолнухом мы прощаем. Они индивидуально желтые.
2: Съедобные.
1: Да.

0: Тут целое стихотворение написали. Я его уже потеряла. Где оно, блин?
1: Ну ладно,
0: вот.
1: Не переживай.
0: Белая роза – измена, красная роза – любовь, желтая роза – разлука, вся желтая роза – от слез.
1: А еще есть гениальный фильм, ну как гениальный, гениальный, постперестроечный, Соловьева режиссера. Белая роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви.
0: О, как.
1: Потрясающе. Там Абдулов, там еще вот Баширов, мой любимый.
0: Красиво.
1: Да, сосед в таком, он в чупане сидит и с сеточкой для волос. Самогон, значит, у него там вырастает с перчаточкой. Ладно, кто вспомнил, тот вспомнил. Ребяшки, погнали дальше. Сегодня ЧБР на новом радио посвящен цветам. И мы с удовольствием продолжаем ставить треки на заданную тематику.
0: А мы переходим уже к старому пенсионному фонду.
1: В смысле? А сейчас что это было?
0: Точнее, классики классической.
1: Нет, и это тоже классика была. Я когда-то видел Наташу Королеву, ну, относительно наших дней, года 4 назад.
0: Так.
1: Фантастически.
0: Она, в принципе, хороша. Конечно.
1: Вот, а следующий исполнитель особо не изменился за все вот эти вот там 30 лет, 35, как и автор произведения. Итак, дамы и господа.
0: Приглашайте друг друга на медленные танцы.
1: В 1991 год в такую вот прям эстетику богатства, которой тогда вообще как будто бы и не было.

0: вы все признались в любви кому-нибудь, можете нам признаться заодно, если вам некому признаться в любви. Все поплакали, все уже успокоились. Я лишний раз хочу сказать, что все-таки рэперам вот надо поучиться, как правильно писать. Они могут восхищаться только вашей пятой точкой в лучшем случае. В лучшем случае они вас не будут смешивать с чем-то... Я не знаю, как это культурно вообще все произносить, но вот хочется, чтобы мужчины вот так признавались в любви, понимаешь? Чтобы надрыв был, чтобы драма.
1: То есть, чтобы признавались мужчины, а не мальчики.
0: Да, я достигла этого возраста, когда хочется действительно слушать мужчин, а не мальчиков. Но мальчиков я тоже готова послушать, только послушайте все.
1: Есть такой замечательный поэт-песенник Арен Кавалерян. Огромное количество хитов он написал, о да, причем чуть ли там не до «Фабрики звезд» добрался, вот я имею в виду, ну и в наши дни, понятное дело. Но 80-е, это особый дух, потому что он тогда вместе с Крисом Кельми и Вадимом Услановым написал песню,
0: так,
1: которую я обожаю, так, которую мы недавно ставили в выпуске про артистов с зависимостями.
0: О, я знаю, что сейчас будет.
1: Да,
0: вызывайте
1: да,
0: Олега!
1: Ребята, сейчас будем петь всеми маршрутками просто планеты. Все, кто настроен, потому что, ну, вот будет возможность эту песню поставить, я ее не упущу. Сегодня про цветы. Ну, как нет? Как нет?
0: А что там цветочного?
1: Ну, как? Розес Штрассе?

0: Давай, может быть, респект выразим нашим слушателям, потому что они и Нирвану вспомнили, где цветочки упоминаются.
1: Мои хорошие.
0: И, например, Yellow Rose, Джонни Ли и Лейн Броуди, 84-й год из Уоти.
1: Я в восхищении, да. Это вообще что?
0: Bed of Roses, Bon Jovi.
1: Это мы поставили ее или нет?
0: Нет, Bed of Roses, может быть, мы даже не доберемся, но, может быть, и доберемся.
1: Хорошая, кстати, хорошая. Да, Павел еще написал. Я извиняюсь, а «Сектор газа» и песня про настоящий ландыш будет кто-нибудь предлагать? Друзья, я вам хотите что предложу?
0: Давайте я предложу. Вот давай. «Ландыш серебристый», фильм Тиграна Кеосаяна, очень классный. Там Цикало, там Стоянов. Что там настоящий ландыш должен делать, я забыл.
1: Да, да.
0: Ну вот, в общем, да.
1: Все именно так,
0: пожалуйста,
1: когда ты нас и направлял.
0: Про ландыши, кстати, есть у нас песня. Изволь. Очень красивая. Вот, прям, ну, очаровательная.
1: Любезная,
0: я обожаю «Мегаполис», да.
1: Она такая деликатная, я бы
0: деликатная,
1: сказала.
0: Деликатная, да.
1: Понимаешь, вот она вот как раз-таки такая тюк-тюк-тюк.
0: Как и исполнители, очень интеллигентные.

0: просто кайф, да?
1: Тебе тут Ромарио отвечает. Музло отдает нафталином. Мой хороший. Мы еще не добрались до прям нафталинового нафталина. У нас еще даже не было «Мисс Герман», например. Вот мне кажется, это самая нафталиновая песня, но она безумно красивая.
0: Ну, а вообще, нафталин это что? Что вот это
1: а
0: обязательно...
1: плохого в нафталине?
0: Да. Вот давай,
1: с этого.
0: Вот именно,
1: у
0: да.
1: нас, может быть, это наш местный, олдмани, советский.
0: Именно что. И кумач вот где-то поблизости.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Слушайте, вы присылаете песни, я их озвучиваю Усишкину, и мы осознаем, что у нас плейлист уже собран, и теперь нужно из всего этого как-то умудриться все успеть проиграть. И есть вероятность, что придется что-то отсеивать, но вы все равно присылайте. Может быть, оно как-нибудь да проникнет. Если вы только подключились, я, во-первых, вас осуждаю за это, друзья, но я вам напомню, что вы можете переслушать все в телеграм-канале «Усатая пушка», где Усишкин выкладывает себя в трусишках, и архивы всех выпусков ЧБ, а также в субботу повтор будет с 6 до 8. Я говорю все это лежа. Если вы смотрите трансляцию, вы можете увидеть, потому что у меня ужасно болит спина. Это раз. Два. Я напоминаю, что тема сегодняшнего ЧБР – это цветы. Ландыши, тюльпаны, розы. В основном розы.
3: Кстати, про ароматы гладиолуса не забудь бы.
2: Да, пожалуйста!
3: Да, да. Но сейчас просто небольшое напоминание, что у нас есть еще и импорт, и ЧБР познавательный напоминает, откуда у тебя взялась подложечка на один из эфиров и откуда Уилл Смит подрезал свою нетленку. Это нам госпожа Белицкая напомнила. Атрис Рушен.
2: А что там вниманию. У нас с цветами-то?
3: Она про цветы. Там упоминается... Да-да-да-да-да. Так-так-так. Ну,
2: не могу ничего представить. Да. Чувствую только, что это послушай, про послушай. Мужчин в черном.

0: В общем, дождемся, когда Людмила напишет, кто у меня здесь в голове, про цветы конкретно.
1: У меня в голове текст был песни Man in Black. Я не могу вообще... Я так много ее слушала, что я прям представляю Galaxy Defender, блин, у меня
0: в
1: голове.
0: А ты даже не знала, да, что это из 80-х?
1: Я знала, конечно, знала, но просто... Нет, она... У нас же с тобой наша подложка в Виланде, она же не у Уилла Смита подрезана, а вот отседова взяла тетя Юля. Но я так часто слушала Уилла Смита, что мне сложно вообще... Ну, это история, когда вот ты оригинал не очень сильно принимаешь.
0: Нам здесь пишут о том, что надо бы вторую часть организовывать.
1: Начинается.
0: Материала-то хватит, да.
1: Начинается.
0: Опять же, есть информация о том, что люди не могут покинуть автомобили.
1: Наконец-то.
0: Что мне тоже очень нравится.
1: Если бы вы этого не сказали, Усишкин бы просто
0: удалил.
1: Я бы
0: сжег этот плейлист. Да. Сжег бы 100%. Пеплом станет бумага, пеплом твоим и моим. А вот эту песню никто из вас не вспомнил, а я вспомнил. И она... должна сейчас наполнить светом и добротой салона ваших автомобилей, скорее всего, и романтикой.

0: Ну что, растворились немножечко. Видимо, второй части все-таки будет, потому что нам столько треков еще напомнили в чатике нового радио.
1: Слушай, ну такими темпами нам нужно вообще на второй круг всех наших тем заходить, потому что я помню, что было огромное количество годов, которые тоже подразумевают вторую часть.
0: Были 96-й. Исчерпаны не полностью.
1: Конечно.
0: А вот зато с 2010-м таких проблем не было. Там еле-еле намусолишь себе 20 песенок. Да.
1: Кто как наработал.
0: Кто как наработал, вот именно. Да, сегодняшний плейлист ЧБР посвящен цветам. Девушки, ну вы же понимаете, что мы вас не только 8 марта любим. Чувствуйте это, чувствуйте нашу любовь. Вот именно, чувствуйте дальше.
1: Девочки, ну Павел Артемьев, я люблю тебя, любя вообще. Хочу, чтобы ты узнал меня, и чтобы я была твоим гладиолусом. Я надеюсь, он не женат?

0: Пицца.
1: Цветочную тему ЧБР продолжим после короткого перекура на новом.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
13: Я удивлена, что, ну, во всяком случае, мне не попадалось ни разу упоминание композиции, которая будет сейчас, хотя мне кажется, это самая очевидная песня, когда мы говорим о цветах. Раз. Два. Много говорить не будем, потому что эта песня не последняя. Да,
14: времени
13: не слишком длинная.
14: Времени нет.
13: Поэтому я вам просто кидаю жирный спойлер и говорю, я хочу, чтобы, дамы, я хочу, чтобы кто-то ради вас жизнь превратил в цветы.
14: А, ты с этой песни захотел начать?
13: А ты хочешь поменять местами?
14: Окей, дорогуша. Все, как ты скажешь. Ты старшая в данном случае.
13: Ну, это такое, знаешь...
14: Ну, конечно.
13: Куда уж тут?

0: Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: И тут историю про пиросмани еще нам напомнили, да, но в целом мы уже вот прям все, все лимиты исчерпаны, песни про цветы озвучены далеко не в полном количестве, поэтому вторую серию, по всей видимости, быть.
2: Да, вторая серия, скорее всего, да, все верно ты понимаешь,
1: Поэтому следующая песня, она вам просто вот, ну, зайдет настолько, насколько зайти было, наверное, ну, нереально. Вот смотрите, мы ей зафиналим только потому, что в данном случае тавтология, она совсем не мешает прослушиванию.
2: Да, все так. А, друзья, вторая часть будет. Переслушать можно будет в субботу с 6 до 8. Также в телеграм-канале у Сишкина. А, я целую вас в обе щеки и желаю классного вечера. Пусть весна вместе с этим плейлистом ворвется в ваши города. А главное — сердца.
1: Раздаем Джайва.

0: раньше на новом радио.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое

состав над ней работал очень такой сочный Sony Fodera, DOD, Poppy и Backcomb. Вот Poppy мне прям очень нравится. На новом радио звучит идеально. А, ребятушки, очень идеально будет звучать и следующая новость. Канал HiAI. Вот что пишет. Любопытная история. Соответственно, проверенная. Значит, в Австралии случилось локальное восстание машин. Там программист Эндрю попросил своего ИИ-помощника записать его в спортзал на утреннее занятие, куда записаться было всегда нереально. Вот помощник полез на сайт клуба, нашел там дырочку и записал хозяина на несколько недель вперед, куда вообще, в принципе, запись была закрыта. Вот. На ближайшее занятие в конце той же недели Эндрю стоял в очереди четвертым, что уже, да, победа считается. Вот. Но он попросил бота, говорит, давай, может, что-нибудь пораньше сделаем. Что делает ИИ? Он увидел, что код-система позволяет отменить чужие записи и вообще без разбора. Поударял всех в ядрени фени, а Эндрю начал вперед ставить. Вот. Хотя он его об этом не просил. Вот. Эндрю наш честный парень. Он просил как бы все, чтобы было по закону. Вот. Значит, потренировался бот на живых людях. Эндрю потом этот лаг раскрыл хозяевам клуба. Ну и во всем разобрались полюбовно. А так, если подумать, был бы такой бот в плохих руках. Да вообще, был бы у меня такой бот, я бы, может быть, и не женился. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Илья. Год назад он хотел запустить доставку правильного питания в своем районе. Вместо того, чтобы арендовать кухню и закупать продукты, он сделал простую вещь. Создал канал в Макс с красивыми фото блюд, добавил кнопку «Заказать пробный рацион» и за неделю нагнал туда 200 человек через местные паблики. Результат – 11 заказов. И только после этого Илья начал готовить всерьез. Тестовый спрос подтвердился. Перед любым стартом найдите бесплатный способ получить первые деньги от клиентов. Сайт, приложение, юрлицо – потом. Сначала подтверждение, что продукт нужен. Кстати, Илья подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Модал на новом радио, британский подданный, начинал петь в группе, но потом решил, что полагаться на других людей идейка так себе, и с того момента карьера и поперла. 5 альбомов, 1,5 дюжины синглов, однако возглавил хит-парады один единственный, дебютный 2013 года, тот, который мы прямо сейчас с тобой слушаем, точнее уже дослушали, «Надо лав», который вот допел и мурашечки немножечко поселил на грудине, а может быть и на плечах тоже. Надеюсь, тебе понравилось. Красивого вечера. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66. Это...

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Дани Мартинес как будто бы колыбелечку исполнила. Однако, если мять подушку не входит в твои ближайшие планы, то не желаю тебе спокойной ночи. Однако, если наоборот, то, конечно же, приятнейших сновидений и всего-всего-всего самого прям нежнейшего в горизонтальном положении пусть происходит. Не ограничивай себя. Новое радио до сего момента за старшего был Данила Михайлов, ушел искать РТО.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Танго, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Новое радио.

0: эфире я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?
2: Я

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Алиса.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
3: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
2: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
3: Вот.
2: А с Райтрауном день за три.
3: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
2: Козье.
3: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
2: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.